стал пеленой. Нет надежды никакой, а свобода стала лишь мечтой. Чтоб спасти мир от грехов, нет достойных никого, ведь принять смерть может только